регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: Потому что радио DFM.

Антон.

0: миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч.

0: хожу по-домашнему.
1: Ну, в трусищах.
0: В трусищах. Да. А, можно так? Я лежу, в общем, и мне стук в мой номер. Я говорю, нет-нет, спасибо, еще раз. Нет-нет, говорю, можете идти. И просто открывается дверь. И женщина смотрит на меня.

0: легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
1: 12+. В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
2: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
1: В этой школе происходит что-то жуткое.
2: Одной мне не справиться.
1: «Школа призраков». Кино с 30 июля. 18+.
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.

0: Летом можно есть мороженое на завтрак. Не отвечать в рабочих чатах. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: I like to move it, move it.
2: Оно? Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском.

0: Банк.ру.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно.

0: благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-873-948-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: вам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM.

0: Почему по такому принципу работаем, мужики?
1: Да.
0: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
0: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
2: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на Радио ДМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: и послушайте главные работы этой семидневки. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Мы начинаем. Let's go. Перед тем, как будем узнавать, кто какое место занял, давайте вспомним, кто был на вершине в прошлый раз. Best
1: tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
0: На третьем месте тогда оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.

Невероятно, это звонкий. Да, давно его не было в чарте. Этот душевный парень точно знает, как делать хорошие треки. Что ж, посмотрим, может, далеко зайдет. Ну а мы прямо сейчас послушаем первый на сегодня потенциал. Working Out. Это у нас Gorgon City.

0: B, это Second Voice. Вот и еще одна новинка, друзья. Третья на сегодня. Быстро отстрелялись с новинками. Далее у нас треки проверенные, которые давно с нами. Например, следующий, ну, не очень проверенный, да. Только неделю с нами. Работа «Лето», Джонни и Федок.
1: 25 место. Number 25.

элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102 773 988 54 58.

0: впереди FM Top 30. Мы все ближе к экватору подведения итогов. Вы слушаем трек под названием Ride. Это клан Carousel.
1: 17 место. Number 17.

Beans and Me, это Алока Кали. Это уже вторая работа со словом «Dive» у нас в чарте. Видимо, кто-то хочет понырять, видимо, тот, кто расставляет эти треки по местам, да? Ну что ж, желаю вообще всем, ребята, кто нас слушает, иметь возможность этим летом где-то окунуться, где-то в отпуск куда-нибудь съездить. Пусть все получится. Ну а получится ли у следующей работы, узнаем попозже. Это «Потенциал» под названием «Girl».

0: композиции. Еще немножко треков осталось, так что дождитесь и послушайте их вместе с нами.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На ту-ту.

Это Алифабен и Рене Миллер. Работа с первой строчки прошлой недели. Слетает вот сюда, влетает даже за границы тройки лучших. Представляете? А вот кто занял их место, всех этих главных работ прошлой недели?

0: Holy Flame, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл.

0: надо есть руками, потому что таким образом ты соединяешься с какой-то чава-чакрой. Ну, в общем, там какая-то очень важная история. Вот, ты должен чавкать и есть руками. Тогда чава-чакра у тебя вся будет раскрыта, и все будет замечательно. А если ты будешь есть вот так вот чопорно, да, вилочка, ножичек, все остальное, чава-чакра не раскроется, и, соответственно, не получишь ты по-настоящему удовольствия от еды.
1: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на Радио ДФМ.